0: Сидит, готов. Давайте сделаем в виде батла. Ильна, вставай сюда.
1: Нет.
0: А сюда хочу вызвать Гайнадинова Самира.
2: Kita tidak duit kegiatan, contoh.